0: Good morning, Craig Monferon. Welcome to your radio campus.
1: Я Телей Восконя, обзани по радио кампус. Доброго дня, вас вітаю. Welcome to radio campus.
2: Bonjour à tous.
3: Рад бахай, хош
4: آمدید. Салам бахама, хош آمدید.
5: Мархабан, бекум фи кулиет радио.
6: Радио кампус, це супер.